0: жителей, переживших паводок. Далее. Театральная студия «Гармония» повторит успех пушкинской постановки. Лирическую комедию «Барышня и крестьянка» во Дворце культуры «Алмаз» покажут для мирнинской публики еще раз 17 мая. На подмостках встретятся два десятка воспитанников студии и взрослые приглашенные артисты. Им предстоит оживить характеры обитателей дворянской усадьбы XIX века. Музыкальное и танцевальное сопровождение сделает действие более живым. В спектакле зазвучат известные мелодии и авторские композиции. Для юных исполнителей участие в этой истории – возможность лично прикоснуться к пушкинскому слову и представить себя на месте сверстников из минувших эпох. Атмосфера английского этикета, смешанного с русским простодушием – изюминка произведения. Билеты на спектакль поступили в продажу. Их можно купить в кассе культурно-спортивного комплекса «Алроса» и через мобильное приложение «Единая карта клиента». Еще одна новость. «Северные лисы-1» стали лучшей детской командой на первенстве по хоккею. Турнир в Мирном, в котором участвовали ребята от 8 до 10 лет, приурочили к 81-й годовщине Великой Победы. Дворец спорта «Кимберлит» культурно-спортивного комплекса «Алроса» три дня принимал юных спортсменов и болельщиков. В открытом первенстве участвовали 4 команды, три из которых – мирнинские. Гости турнира – «Полярные волки» из Якутска. Заняли второе место. «Северным лисам-2» досталось бронза. Замкнули турнирную таблицу игроки команды «Алмаз». Также отметили лучших игрока, бомбардира, нападающего, защитника и вратаря. Они получили особые награды. Специальные призы от Сбербанка вручили еще 10 юным хоккеистам. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нагане переменная облачность, температура воздуха плюс 6 градусов без осадков. В Ленске облачно с прояснениями плюс 8. На севере района пасмурно, в Удачном и Айхале до минус 2. Снег с дождем. В Алмазной столице облачно с прояснениями плюс 6.

Алмазный край. Радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.
1: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Не такая уж и малая, как Бутуобия прошлась по Арылаху и какие воспоминания о себе оставила. На бис. Когда мирницы смогут еще раз посмотреть местную интерпретацию барышни-крестьянки. Праздничное первенство. Юные мирницкие хоккеисты отметили День Победы на ледовой арене. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нагане переменная облачность, температура воздуха плюс 6 градусов без осадков. В Ленске облачно с прояснениями плюс 8. На севере района пасмурно, в Удачном и Айхале до минус 2. Снег с дождем. В Алмазной столице облачно с прояснениями плюс 6.

0: Алмазный край. Айхал 101 и 9 FM. Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Не такая уж и малая, как Бутуопия прошлась по Арылаху и какие воспоминания о себе оставила. Набис. Когда мирницы смогут еще раз посмотреть местную интерпретацию барышни-крестьянки. Праздничное первенство. Юные мирнинские хоккеисты отметили День Победы на ледовой арене. Далее подробности. В Якутию пришла весна, а вместе с ней главная проблема – большая вода. Она до сих пор диктует свои правила в Арылахе. Там, где еще неделю назад была сухая земля, разлилась малая Бутуопия. Река прорвалась в село и подтопила более 60 подворий. Сейчас уровень упал. Пожарно-спасательный гарнизон круглосуточно дежурит на территории. Он помог 23 селянам эвакуироваться и переселиться к родственникам. В безопасные места перегоняют эскот. Инга Хомушко отпустила коня, а самой с двумя сыновьями пришлось экстренно переселяться на съемную квартиру. Помимо дома пострадала техника – снегоход и автокран-манипулятор.
2: Ну, мы не ожидали, что так сильно будет она повышаться.

0: для мирнинской публики еще раз 17 мая. На подмостках встретятся два десятка воспитанников студии и взрослые приглашенные артисты. Им предстоит оживить характеры обитателей дворянской усадьбы XIX века. Музыкальное и танцевальное сопровождение сделает действие более живым. В спектакле зазвучат известные мелодии и авторские композиции. Для юных исполнителей участие в этой истории – возможность лично прикоснуться к пушкинскому слову и представить себя на месте сверстников из минувших эпох. Атмосфера английского этикета, смешанного с русским простодушием – изюминка произведения. Билеты на спектакль поступили в продажу. Их можно купить в кассе культурно-спортивного комплекса «Алроса» и через мобильное приложение «Единая карта клиента». Еще одна новость. «Северные лисы-1» стали лучшей детской командой на первенстве по хоккею. Турнир в Мирном, в котором участвовали ребята от 8 до 10 лет, приурочили к 81-й годовщине Великой Победы. Дворец спорта «Кимберлит» культурно-спортивного комплекса «Алроса» три дня принимал юных спортсменов и болельщиков. В открытом первенстве участвовали 4 команды, три из которых – мирнинские. Гости турнира – «Полярные волки» из Якутска. Заняли второе место. «Северным лисам-2» досталось бронза. Замкнули турнирную таблицу игроки команды «Алмаз». Также отметили лучших игрока, бомбардира, нападающего, защитника и вратаря. Они получили особые награды. Специальные призы от Сбербанка вручили еще 10 юным хоккеистам. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нагане переменная облачность, температура воздуха плюс 6 градусов без осадков. В Ленске облачно с прояснениями плюс 8. На севере района пасмурно, в Удачном и Айхале до минус 2. Снег с дождем. В Алмазной столице облачно с прояснениями плюс 6.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Сводка промбеза.
2: Здравствуйте, в эфире «Сводка происшествий». На прошлой неделе в подразделениях и дочерних обществах Алроса произошло 7 происшествий. Среди них Эмангок. 14 апреля машинист бульдозера подал заявление о расследовании несчастного случая. У работника ухудшилось самочувствие из-за отравления парами антифриза, пролитого при обслуживании системы охлаждения. Предварительные причины. Охлаждающая жидкость попала в воздушные диффузоры отопителя, что привело к испарению вредных веществ в кабине. Некачественное выполнение работ по устранению утечки охлаждающей жидкости подрядной организацией. Если вы знаете о нарушениях, сообщайте об этом, можно анонимно, на горячую линию hotline sobaka.alrosa.ru. На этом все, оставайтесь с нами.
1: Сводка промбеза.
3: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
4: «Алмазный край».
3: «Алмазный край».

все твои чувства лишь капли дождя, да, это иллюзия.

Эхом отдаю твои шаги, запах духов шампанского тебя. Это хочу твой сладкий поцелуй, гулять на всех, гулять с тобой сейчас. Вернись хотя бы в мои сны, пройдем по склонам гор дождем. Вдвоем, вдвоем лишь только я и ты, все остальное подождем.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: Реклама
1: для слушателей старше 16 лет.
2: Вакансии Алроса.
3: Для работы в городе Мирном в управлении материально-технического снабжения требуется наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики. Телефон для справок 8-914-309-72-95. В общество Алроса спецбурения требуется замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах. Телефон 8-914-309-72-95. В управление материально-технического снабжения требуется оператор логистических работ, кладовщик, работник склада и лаборант химического анализа. Телефон 8-914-309-72-95. В акционерное общество «Алроса Торг» требуется водитель автомобиля категории «Б», «Ц», «Д». Телефон 8-914-308-76-32. В Мирнинское авиационное предприятие требуется электромеханик по обслуживанию светотехнического оборудования, систем обеспечения полетов. Также требуется инспектор по досмотру. Телефон 8-914-269-05-17. В культурно-спортивный комплекс требуется врач без квалификационной категории и режиссер. Телефон 8-914-269-05-17. В акционерное общество «Алросагаз» требуется водитель автомобиля категории «Д». Телефон 8-914-260-2093. В общество ПТВС требуется изолировщик на термоизоляции. Телефон 8-914-260-2093. В общество «Эхалтрансгаз» требуется машинист экскаватора 7-го разряда. Телефон 8-914-260-2093. В Мирнинское авиационное предприятие требуется специалист по контролю за наземными операциями. Телефон 8-914-269-05-17. В управление капитального строительства требуется горнорабочий 3-го разряда и проходчик 4-го и 5-го разрядов. Телефоны для справок 8-914-309-47-16. В общество «Алроса Охрана» требуется охранник-стрелок 1-й разряд. Телефон 8-983-00-38-25. Для работы в Айхале в общество «Алроса Охрана» требуется охранник-стрелок 1-й разряд. Телефон 8-983-00-38-25. Для работы в Ленске в управление материально-технического снабжения требуется плотник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования и главный специалист отдела охраны труда. Телефон для справок 8-914-309-72-95. В общество «Алроса Охрана» требуется охранник-стрелок 1-й разряд. Телефон 8-983-00-38-25.
4: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.

0: В Мирном 11 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Алмазный край! Алмазный край!
0: Не переключайся! Sometimes

падают по случайностям, остаются над небо глупости. Расцветает только то, что ежедневно обливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой. Я хочу быть...

0: «Грозный край», объединяя города.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявления и реклама. «Мирный».
2: Требуется водитель со стажем с категориями С, Е. Оплата достойная. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-30-12. 8-914-251-30-12. Требуется бухгалтер с опытом работы на ИП, ведение бухгалтерского и налогового учета, отчетность, знание законодательства, НДС, трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, оплата выше рыночной. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104, 8-914-113-7104. Продадут дачу в черте города. Телефон 8-914-251-44-78, 8-914-251-44-78. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. В ночной клуб «Зазеркалье» требуется администратор. Телефон 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
4: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нагане переменная облачность, температура воздуха плюс 6 градусов без осадков. В Ленске облачно с прояснениями плюс 8. На севере района пасмурно, в Удачном и Айхале до минус 2. Снег с дождем. В Алмазной столице облачно с прояснениями плюс 6.

0: надеюсь, что такое.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тунтуном, ЛФС, Тонсет, ТАОН и Кюсе Тунбирный медах свидетельствует. СБС, информационная технология, он массовой коммуникации регистрации надзор, Федеральная служба, и клиническую бибирсу, то в сумме себе кислород.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

Я ж тебя так любил, думал, что ты ждала меня, что же ты сделала? Я ж тебя так любил, а теперь потерял тебя.

0: один. Ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была бы не ты, но рядом с ним ты идешь.
1: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В алмазной столице полдень.
1: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: воду с подтопленной территории поселка Пеледуленского района будут отводить при помощи спецтехники. Проект Мирнинского района стал лауреатом премии служения на форуме «Малая родина сил России». Мирнинцы посоревнуются в пении всей семьей на конкурсе караоке. Теперь подробно. Уровень воды в Лене в районе Ленска пока на несколько метров ниже опасного. Такую информацию публикует единая дежурно-диспетчерская служба. С городской набережной жители провожают взглядом редеющие льдины. На поверхности реки виднеется больше чистых от льда участков. Тем временем 37 жителей поселка Пеледуленского района продолжают гостить у родственников. 11 мая, когда уровень воды резко превысил критическую отметку, 20 домовладений на улицах, расположенных в низине, оказались в зоне потопления. Жильцам предложили размещение в специальных пунктах, но те предпочли остаться у родных. Поселковая администрация работает с последствиями выхода воды в жилую зону. Продолжит Александр Кирсанов, глава Пеледуя.
4: Проводится в комплексе мероприятий. Это сейчас работники администрации поедут уже комиссии на осмотр данных помещений, где возможно подойти. Но также принимаются меры, вот именно где вода не может уже уйти, в самом низком месте. Организация сейчас вот технику предоставила. Ну вот думаем, как эту воду просто отвести, потому что сама она не уйдет, она будет очень долго уходить.
3: Уровень воды в Пеледуе и Витиме продолжает снижаться. Однако специалисты МЧС рекомендуют не расслабляться и внимательно следить за ситуацией на реке. Далее. Новорожденные в Мирнинском районе получают подарки, а семьи участников СВО, дети с инвалидностью и юные инициативные граждане – разностороннюю помощь. Так работает проект «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства», который вошел в число 110 лучших на третьем всероссийском муниципальном форуме «Малая родина – сила России». Всего на форум подали 63 тысячи заявок из разных уголков страны. Комментирует Аида Трифонова, заместитель начальника управления социальной политики Мирнинского района.
5: Я вообще очень хотела бы поблагодарить не только жителей Мирнинского района, который поддержал наш проект, но и жителей Республики Саха-Якутия, потому что это единственный проект, который стал лауреатом этой премии. Было очень приятно, что когда мы выходили на сцену с Александром Валинуровичем, наши земляки кричали нам «Уруй Айхал».
3: Проект команды администрации Мирнинского района стал одним из 10 лауреатов премии служения в номинации «Благополучие семьи. Приоритет государства». Его реализуют за счет бюджета района. Помощь по проекту уже получили 1500 семей. И еще одна новость. Мирнинские семьи посоревнуются в караоке-баттле. Культурно-спортивный комплекс «Алроса» собирает заявки на участие в вокальном конкурсе. Главное условие – сформировать семейную команду. Взрослые

0: Удачный. Ленск.
1: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
2: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нагане переменная облачность, температура воздуха плюс 6 градусов без осадков. В Ленске облачно с прояснениями плюс 8. На севере района пасмурно, в Удачном и Айхале до минус 2. Снег с дождем. В Алмазной столице облачно с прояснениями плюс 6.
4: Для слушателей старше 16 лет.
0: Гости дневного эфира.
5: Добрый день, вы слушаете радио «Алмазный край». У микрофонов Григорий Евтодий, Виктория Малыхина, звукорежиссер Наталья Соколова, режиссер видеоверсии Василий Заболоцкий. И мы говорим сегодня вместе с вами о караоке-баттле. Говорим об этом с гостем нашим, конечно же, режиссером Дворца культуры «Алмаз» Анной Лемзяковой. Анна, привет, рад видеть тебя.
6: Доброго дня. Здрасте.
5: Здравствуй, здравствуй, караоке-баттл в Мирном, и это обычная история связана, ну вообще караоке, вот Виктория, ты когда поешь караоке, это как происходит, то есть вечером с подругами или где-то опять-таки в гостях и совершенно внезапно?
6: Я пою в караоке только в том случае, если я проигрываю спор, только так.
5: Только так?
6: Любишь ли петь ты?
5: Бывает, бывает. Но, честно сказать, когда я бросил пить, мне стало все тяжелее и тяжелее. Вот, повод найти для этого всего. И как раз отличный повод, если во Дворце культуры «Алмаз», где как раз люди приходят проверять свои таланты и могут, более того, что-нибудь выиграть приятное как раз в караоке-баттле. Что это за караоке-баттл, мы как раз и спросим Анну.
7: Непростой караоке-баттл. Кто попал, туда не попадет. Как минимум, нужно иметь семью.
5: Ближайших вот
7: или дальних родственников, которые имеют к тебе какое-то родственное отношение. Да-да, это у нас семейный караоке-баттл, который мы задумали вместе с партией «Единая Россия». Они же являются и спонсорами. У нас будет первое, второе, третье место. Хорошая сумма. Сертификаты для наших победителей.
5: Но... Хорошая сумма, как-то ты так таинственно сказала. Больше 10 тысяч рублей.
7: Играем горячо или холодно, да? Ну, чуть меньше. Ну, в общей сумме побольше.
5: Все равно приятно. Все равно приятно. Потом можно сходить в караоке.
7: Я очень сожалею, что я организатор, что я это провожу. Я бы просто пошла, собрала всех своих детей и пошла петь в караоке.
5: Ну, семейный имеется в виду, опять же таки, там можно, допустим, с ребенком. Там бывает же такое, что муж
7: можно
5: в этот
7: братом,
5: момент.
7: С братом, можно с сестрой, можно, да, с родственником, с дядей, с тетей. Главное, чтобы вы
6: документы
7: были...
6: предъявлять обязательно.
5: О, кстати, да, а как будете проверять?
7: Мы задумались об этом буквально сегодня. Я посидела и подумала: так, что же делать?
6: Проверять
7: ли паспорта? А вдруг там что-то... Нет, проверять мы не будем, мы всем верим на слово, тем более почти все знакомые люди, которые подписались. Но мы решили, что 5 семей, у нас 5 заявок, это маловато, и есть еще возможность запрыгнуть в последний вагон, потому что подготовки почти не нужно. Все, что нужно, это прийти и исполнить какую-нибудь песню, как визитку вашей семьи, неважно, любую абсолютно песню, любой жанр, хоть детская, хоть взрослая, хоть просто там, которая... Три буквы ЕЕ. Главное под музыку.
5: Давай по таймингу, по датам. Когда прийти?
7: 15-го мероприятие. Ну, заявки...
5: До 15-го надо успеть.
7: До 15-го нужно успеть. 15-го в 18:00 во Дворце культуры «Алмаз» состоится это увеселительное мероприятие.
5: Как сказать. Подать заявки? Прийти ногами или можно как-то написать?
7: Главное — найти мой номер телефона. Вот, найти мой номер телефона прямо и написать в него. Я все дальше объясню. Знаете, если есть Макс, то это вообще упрощает. Все абсолютно. В наше время причем.
6: Нужно ли как-то готовиться, костюмы какие-то приветствуются, постановочный номер?
7: Ну, я думаю, что это, конечно, приветствуется, но мы не требуем от наших участников прям такой большой, сильной подготовки. Они будут раскрывать

0: находится именно там. Вы ведь все видели, да, на канале ТНТ, на других наших каналах по России, по-моему, да, по Первому каналу есть такие мероприятия, когда звезды выходят, поют песни, там дают им определенные задания и так далее, тоже в стиле караоке. Вот в таком стиле и в импровизации как раз в моменте и будут соревноваться наши участники.
1: А кто выбирает песни?
0: Я.
2: Без подготовки.
0: Ну, без подготовки, конечно. Но это все более в игровой развлекательной форме. То есть это не так, что вам нужно там что-то делать и физически, мыслительно и так далее. А вы приходите и развлекаетесь так же, как на любом другом мероприятии, где есть ведущий, который проводит конкурсы. Ну, в таком формате.
1: Просто в легком и простом. На диване где-то находишься.
0: Ну, смотря кто как. Смотря кто как. Ну... Единственное, что да, нужно будет выйти вместе со всеми, взять в руки микрофон и попробовать что-то изобразить.
1: Можешь какой-нибудь раскрыть конкурс, конкурсное задание, вот помимо спеть?
0: Я могу даже рассказать. У нас в... Как только села в это кресло, вспомнила, что я забыла, какие у нас конкурсы. Ну, тот же самый «Угадай мелодию», ну, например.
1: Вау.
0: Да, ну или мой любимый конкурс – это актерское караоке, когда вы поете песню. Причем здесь не оценивается исполнительское мастерство, здесь оценивается актерское мастерство. Например, вы поете как, не знаю, там…
1: Плохо поете.
0: Да. Пойте плохо, да. Пойте еще хуже, пойте весело, не знаю, пойте лежа, пойте танцуя, пойте, играя на гитаре. Ну, главное – пойте. Вот.
1: Кто я вспоминаю один из фестивалей Мирнау, там, почему говорю Мирнау? Фестивалей «Мирный поет о мире».
0: О, да.
1: Да, да, да, да, да. И, по-моему, в 2019, а может и в 2020 году один из исполнителей не пел, а читал рэп. Вот в этом конкурсе допускается ли какое-нибудь именно прочтение каких-нибудь текстов?
0: Нет, ну, в конкурсе заявлено единственное задание – это первая песня, которую вы должны с семьей, вот с кем вы придете, да, на этот конкурс исполнить, то рэп тоже зачитается, засчитается.
1: Засчитается,
0: когда, как одно из выполненных заданий.
2: Очень интересно, а кто будет оценивать конкурсы?
0: А, два номинанта на жюри у меня уже согласны. Это Рустам Кидякин, конечно же, наши вокалисты, те, кто обладает вокальными данными. Ну, и не только вокальными данными, а могут профессионально судить. И Светлана Сарина, наш новый сотрудник Дворца культуры «Алмаз», чему мы очень рады. А третьего из состава жюри мы сейчас еще, ну, как бы не уточнили, но он будет из партии «Единой России».
2: Отлично. Компетентное жюри.
0: Компетентное жюри. Такой взгляд со стороны. И...
2: Мне кажется, интересно, такие конкурсы всегда имеют под собой психологическую подоплеку. Глядишь, супруг узнает о том, что его жена, оказывается, очень хорошо поет, и, возможно, потом они за ужином обсудят, что она когда-то в молодости пела в какой-нибудь рок-группе.
1: Мне кажется, что супруг...
0: Плохо знает свою жену тогда, плохой супруг.
1: Это очень странно, если он внезапно открыл для себя это. Уже после, так сказать, после того, как люди расписались. А ты еще и петь умеешь? Ничего себе. Как-то, по-моему, тяжело очень сказать этот талант. Как правило, так все же. То есть ты вела к тому, что... А потом, может, там будет этот момент, я не знаю, использовать дальше в быту?
2: Конечно. Типа, при приготовлении ужина.
0: Может помочь?
1: Блютус-колонка, ну, скажем так, села, машину надо чинить, спой мне что-нибудь хотя бы.
2: Да.
1: Эй, да, по поводу, опять же таки, настроения. Мы, по-моему, проговорили по поводу того, что можно, опять же таки, исполнить свою собственную песню. Это только в самом начале. Это визитка, то есть сами семьи, сами родственники.
0: Да, они сами выбирают песню, исполняют ее всем.
1: Потом, соответственно...
0: Которым они участвуют в конкурсе. И все. Остальное они выполняют прямо по ходу. Мы им даем задание, и они тут же нам...
1: Какая-нибудь костюмированная часть нужна там, я не знаю?
0: Нет, мы же только что говорили, Гриш, вот что все. Не нужно никакой основной подготовки здесь, кроме той самой песни, которую вы исполните.
1: Шикарно.
2: Можно ли брать с собой группу поддержки?
0: Да, группу поддержки можно, но мы обговариваем количество людей, потому что группа поддержки бывает разная. Можно привести с собой 20 человек, но у нас помещение подразумевает, что у нас в это помещение входит 60 максимум. Поэтому мы будем четко определяться, у кого какая группа поддержки.
2: Отлично, отлично.
1: Это еще разочек, я тоже уточню. Ну, повторяемся, как повторяемся.
0: Да, конечно.
1: На сцене, на большой сцене ДК «Алмаз».
0: Небольшая сцена, это небольшая сцена, это формат малой формы, это малый зал Дворца культуры «Алмаз».
1: Окей, отлично.
0: У Гриши такое в глазах, так, где это?
1: Нет, я знаю прекрасно, где это прекрасное камерное место, подходящее как раз именно для таких вот небольших
0: вечеринок. Потому что не все смогут выйти на сцену, на большую сцену, взять микрофон, не каждый. Ну, есть такие, конечно, но не все это могут сделать, а в такой уютной обстановке мы... Это,
2: уютно, кажется, комфортно.
1: Конечно, тем более, что это еще иногда, может быть, кого-нибудь и супер испугает, вот, действительно, взять этот микрофон. Взять этот микрофон и рассказать, что оказывается, вернее, и всех посвятить в то, что у тебя нет слуха.
0: Знаете, многие не стесняются и кайфуют от этого вполне. Почему нет?
2: Почему бы это выйти как бы из бара и сделать это в рамках такого интересного конкурса с семьей?
1: Я согласен. Я предлагаю сейчас кое-что испытать. Ну и, коли уж мы заговорили, я уже даже заговариваться начал про караоке, у нас, естественно, подготовлен рояль в кустах.
0: Вы предлагаете мне на нем сыграть?
1: Конечно.
0: А вы будете петь?
1: Вот, ха-ха-ха-ха! Не совсем. Наш звукорежиссер будет играть на рояле в кустах. А кое-кто, продвигавший сейчас караоке, рассказывавший то, что это все легко, непринужденно, можно вообще не бояться, что ты, ну, скажем так, где-то фальшивишь чуть-чуть. Бывает же такое. Главное, что непосредственность. Вот сейчас, Анна, я попрошу тебя мастер-класс небольшой нам организовать. У тебя рядом наушники есть. А, вот эти вот, да-да-да-да-да-да-да. Надень их. А, Виктория?
2: Интрига, интрига. Мы подготовили для вас текст песни, которую нужно исполнить. Мне кажется, это всеми любимая, я знакомая думаю, песенка группы 312 «Останься».
0: Я думала, нормальные песни, например. Все родилась елочка, что мы каждый год там поем, да?
1: Кстати, интересно, всю не всю песню. Вот сколько захочешь, опять же таки там.
0: Потом мне прямо сюда включите фонограмму.
1: Да,
0: я прям петь должна.
1: Да.
0: Так, а звукорежиссер, включите нам обработку. Давайте проверим тональность фонограммы. Нет, так не работает, конечно, я знаю. Заплатил даже в караоке обычно, да? Пой, будь добр, под то, что играет.
1: Примерно так.
0: И в то, что дают.
1: Да, да, да, да, так да, да. Сегодня... Пока все остальные не перехватили микрофон и не начали петь свое.
0: Вот подстава жесткая. Слишком тихо. А у нас есть кнопка громче? Давайте.

Подошвы на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить. Я больше, может, не вернусь, а может, я с тобой.

0: тихо-тихо пою. Останусь снегом на щеке, останусь светом вдалеке. Я для тебя останусь светом. Но вообще не буду петь всю песню. Да, я ждала, когда вы начнете делать это. Ау! Ну, звукорежиссеру скажем, что это было не так, как хотелось.
1: Ну, что значит
0: не так? Ну, музыка тихо играет, когда хочется шепотом петь. Прям в караоке.
1: У тебя знаешь, как проникновенно получилось?
2: Очень трогательно.
0: Интимно. Почти.
1: Анна Лебзикова была в нашей студии, исполнила практически песню. Да, спасибо, спасибо. И показала мастер-класс, что петь караоке на самом деле.
0: Можно и нужно.
1: Можно? Нужно, нужно, еще и полезно.
0: Успевайте, вдруг кто-нибудь скажет: я хочу. Встаньте со своего дивана или там, где вы прямо сейчас сидите, смотрите на нас, найдите мой номер телефона. Гриша вам расскажет, как. И приходите к нам.
1: Не продиктуешь нам его в эфире. Надо будет поискать.
0: Видимо, да.
2: Давайте все-таки озвучим номер телефона. Вдруг действительно кто-то захочет. Для наших телезрителей мы его обязательно укажем на экране.
0: Он должен красиво так вписываться в наш эфир. 8-984-110-99-86. Макс работает. Меня зовут Анна, и я буду ждать ваших заявок. Ну, вдруг случится чудо.
2: Дорогие наши зрители, обязательно принимайте участие, пойте с удовольствием, потому что творчество это очень раскрепощает, и жизнь становится лучше, тем более с подарками от партии «Единая Россия».
0: Да.
1: Ну что ж, большое спасибо еще раз. Анна Лебзикова была в нашей студии. У микрофонов были Виктория Малыхина
2: и Григорий Евтодий.
1: За пультом звукорежиссера Наталья Соколова, за пультом режиссера видеоверсии Василий Заболоцкий. На этом все. Оставайтесь с нами. Хороших вам песен, хорошей вам музыки. Счастливо.
3: Гости дневного эфира. Алмазный край. Радио без границ.

0: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. Воду с подтопленной территории поселка Пеледу Ленского района будут отводить при помощи спецтехники. Проект Мирнинского района стал лауреатом премии служения на форуме «Малая родина сила России». Мирнинцы посоревнуются в пении всей семьей на конкурсе караоке. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Мирный.
4: Требуется водитель со стажем с категориями С, Е. Оплата достойная. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-30-12. 8-914-251-30-12. Требуется бухгалтер с опытом работы на ИП, ведение бухгалтерского и налогового учета, отчетность, знание законодательства, НДС, трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, оплата выше рыночной. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104, 8-914-113-7104. Продадут дачу в черте города. Телефон 8-914-251-44-78, 8-914-251-44-78. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. В ночной клуб «Зазеркалье» требуется администратор. Телефон 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
6: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нагане переменная облачность, температура воздуха плюс 6 градусов, без осадков. В Ленске облачно, с прояснениями плюс 8. На севере района пасмурно, в удачном Эйхале до минус 2. Снег с дождем. В алмазной столице облачно, с прояснениями плюс 6.

«Алмазный край». Радио без границ.

0: Мирном. 13 часов. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. Воду с подтопленной территории поселка Пеледу Ленского района будут отводить при помощи спецтехники. Проект Мирнинского района стал лауреатом премии служения на форуме «Малая родина сила России». Мирнинцы посоревнуются в пении всей семьей на конкурсе караоке. Теперь подробно. Уровень воды в Лене в районе Ленска пока на несколько метров ниже опасного. Такую информацию публикует единая дежурно-диспетчерская служба. С городской набережной жители провожают взглядом редеющие льдины. На поверхности реки виднеется больше чистых от льда участков. Тем временем 37 жителей поселка Пеледу Ленского района продолжают гостить у родственников. 11 мая, когда уровень воды резко превысил критическую отметку, 20 домовладений на улицах, расположенных в низине, оказались в зоне потопления. Жильцам предложили размещение в специальных пунктах, но те предпочли остаться у родных. Поселковая администрация работает с последствиями выхода воды в жилую зону. Продолжит Александр Кирсанов, глава Пеледуя.
2: Проводится в комплексе мероприятий. Сейчас работники администрации поедут уже комиссии на осмотр данных помещений, где возможно подойти. Но также принимаются меры, вот именно где вода не может уже уйти, в самом низком месте. Организация сейчас вот технику предоставила. Думаем, как эту воду просто отвести, потому что сама она не уйдет, она будет очень долго уходить.
1: Уровень воды в Пеледу и Витиме продолжает снижаться. Однако специалисты МЧС рекомендуют не расслабляться и внимательно следить за ситуацией на реке. Далее. Новорожденные в Мирнинском районе получают подарки, а семьи участников СВО, дети с инвалидностью и юные инициативные граждане – разностороннюю помощь. Так работает проект «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства», который вошел в число 110 лучших на третьем всероссийском муниципальном форуме «Малая родина. Сила России». Всего на форум подали 63 тысячи заявок из разных уголков страны. Комментирует Аида Трифонова, заместитель начальника управления социальной политики Мирнинского района.
3: Я вообще очень хотела бы поблагодарить не только жителей Мирнинского района, который поддержал наш проект, но и жителей Республики Саха-Якутия, потому что это единственный проект, который стал лауреатом этой премии. Было очень приятно, что когда мы выходили на сцену с Александром Валинуровичем, наши земляки кричали нам «Урую Айхал!».
1: Проект команды администрации Мирнинского района стал одним из 10 лауреатов премии служения в номинации «Благополучие семьи. Приоритет государства». Его реализуют за счет бюджета района. Помощь по проекту уже получили 1500 семей. И еще одна новость. Мирнинские семьи посоревнуются в караоке-баттле. Культурно-спортивный комплекс «Алроса» собирает заявки на участие в вокальном конкурсе. Главное условие – сформировать семейную команду. Взрослые дети от дуэта до ансамбля. Участников ждут 5 конкурсных раундов. Жюри оценит уровень исполнения, артистизм, слаженность и оригинальность. Победители получат дипломы и подарки. Участие бесплатное. Чтобы сверкнуть талантом, нужно подать заявку по телефону 8-984-110-99-86 или на почту limzyakova.am@alrusa.ru. Караоке-баттл пройдет 15 мая в 18 часов во Дворце культуры «Алмаз». У меня на этом все. До встречи в эфире.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
6: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация

0: 708.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нагане переменная облачность, температура воздуха плюс 6 градусов, без осадков. В Ленске облачно с прояснениями плюс 8. На севере района пасмурно, в Удачном и Айхале до минус 2. Снег с дождем. В Алмазной столице облачно с прояснениями плюс 6.
1: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

0: Радио «Алмазный край». Радио «Без границ». Радио.
1: А ты ему душу и сердце и всю себя, а он даже не спросит, как у тебя дела. Ты для него хорошая,

0: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. Воду с подтопленной территории поселка Пеледу Ленского района будут отводить при помощи спецтехники. Проект Мирнинского района стал лауреатом премии служения на форуме «Малая Родина. Сила России». Мирнинцы посоревнуются в пении всей семьей на конкурсе караоке. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. «Мирный».
3: Требуется водитель со стажем с категориями С, Е. Оплата достойная. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-30-12. 8-914-251-30-12. Требуется бухгалтер с опытом работы на ИП, ведение бухгалтерского и налогового учета, отчетность, знание законодательства, НДС, трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, оплата выше рыночной. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104, 8-914-113-7104. Продадут дачу в черте города. Телефон 8-914-251-44-78, 8-914-251-44-78. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. В ночной клуб «Зазеркалье» требуется администратор. Телефон 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Реклама.
5: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нагане переменная облачность, температура воздуха плюс 6 градусов без осадков. В Ленске облачно с прояснениями плюс 8. На севере района пасмурно, в Удачном и Айхале до минус 2. Снег с дождем. В Алмазной столице облачно с прояснениями плюс 6.
2: Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: Мирном 14 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. Воду с подтопленной территории поселка Пеледу Ленского района будут отводить при помощи спецтехники. Проект Мирнинского района стал лауреатом премии служения на форуме «Малая Родина Сила России». Мирнинцы посоревнуются в пении всей семьей на конкурсе караоке. Теперь подробно. Уровень воды в Лене в районе Ленска пока на несколько метров ниже опасного. Такую информацию публикует единая дежурно-диспетчерская служба. С городской набережной жители провожают взглядом редеющие льдины. На поверхности реки виднеется больше чистых от льда участков. Тем временем 37 жителей поселка Пеледу Ленского района продолжают гостить у родственников. 11 мая, когда уровень воды резко превысил критическую отметку, 20 домовладений на улицах, расположенных в низине, оказались в зоне потопления. Жильцам предложили размещение в специальных пунктах, но те предпочли остаться у родных. Поселковая администрация работает с последствиями выхода воды в жилую зону. Продолжит Александр Кирсанов, глава Пеледуя.
3: Проводится в комплексе мероприятий. Это сейчас работники администрации поедут уже комиссии на осмотр данных помещений, где возможно подойти. Но также принимаются меры, вот именно где вода не может уже уйти, в самом низком месте. Организация сейчас вот технику предоставила. Ну вот думаем, как эту воду просто отвести, потому что сама она не уйдет, она будет очень долго уходить.
2: Уровень воды в Пеледу и Витиме продолжает снижаться. Однако специалисты МЧС рекомендуют не расслабляться и внимательно следить за ситуацией на реке. Далее. Новорожденные в Мирнинском районе получают подарки, а семьи участников СВО, дети с инвалидностью и юные инициативные граждане – разностороннюю помощь. Так работает проект «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства», который вошел в число 110 лучших на третьем всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина. Сила России». Всего на форум подали 63 тысячи заявок из разных уголков страны. Комментирует Аида Трифонова, заместитель начальника управления социальной политики Мирнинского района.
4: Я вообще очень хотела бы поблагодарить не только жителей Мирнинского района, который поддержал наш проект, но и жителей Республики Саха-Якутия, потому что это единственный проект, который стал лауреатом этой премии. Было очень приятно, что когда мы выходили на сцену с Александром Валинуровичем, наши земляки кричали нам «Уруй Айхал!».
2: Проект команды администрации Мирнинского района стал одним из 10 лауреатов премии служения в номинации «Благополучие семьи. Приоритет государства». Его реализуют за счет бюджета района. Помощь по проекту уже получили 1500 семей. И еще одна новость. Мирнинские семьи посоревнуются в караоке-баттле. Культурно-спортивный комплекс «Алроса» собирает заявки на участие в вокальном конкурсе. Главное условие – сформировать семейную команду. Взрослые дети от дуэта до ансамбля. Участников ждут 5 конкурсных раундов. Жюри оценит уровень исполнения, артистизм, слаженность и оригинальность. Победители получат дипломы и подарки. Участие бесплатное. Чтобы сверкнуть талантом, нужно подать заявку по телефону 8-984-110-99-86 или на почту limzyakova@alrusa.ru. Караоке-баттл пройдет 15 мая в 18 часов во Дворце культуры «Алмаз». У меня на этом все. До встречи в эфире.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
7: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
8: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-20.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Мирный.
4: Требуется водитель со стажем с категориями С, Е. Оплата достойная. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-30-12. 8-914-251-30-12. Требуется бухгалтер с опытом работы на ИП, ведение бухгалтерского и налогового учета, отчетность, знание законодательства, НДС, трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, оплата выше рыночной. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104, 8-914-113-7104. Продадут дачу в черте города. Телефон 8-914-251-44-78, 8-914-251-44-78. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. В ночной клуб «Зазеркалье» требуется администратор. Телефон 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: в Мирном. 15 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Я прятал образ твой в своих стихах, в глазах, как в зеркале, себя искал. Не в силах прожить от любви в бегах, я свою тайну тебе рассказал.

Вот мы станем ближе, я пел ей о любви, имея нас в виду. Но ей плевать, она была как-то в Париже, а я, судя по всему, в бреду.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Требуется водитель со стажем с категориями С, Е. Оплата достойная. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-30-12. 8-914-251-30-12. Требуется бухгалтер с опытом работы на ИП, ведение бухгалтерского и налогового учета, отчетность, знание законодательства, НДС, трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, оплата выше рыночной. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104, 8-914-113-7104. Продадут дачу в черте города. Телефон 8-914-251-44-78, 8-914-251-44-78. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. В ночной клуб «Зазеркалье» требуется администратор. Телефон 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: В мирном 16 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-20.

Я бегу, бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, к тебе бегу. Что бы ни случилось, обниму тебя за плечи.

0: it hurts, but it's fun.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Уровень малой Бытуоби у Орлаха за ночь снизился на 41 сантиметр. Мирнинские дорожники приступили к ямочному ремонту. Мирнинские и ленские рыбаки на месяц отложат сети. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Требуется водитель со стажем с категориями С, Е. Оплата достойная. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-30-12. 8-914-251-30-12. Требуется бухгалтер с опытом работы на ИП, ведение бухгалтерского и налогового учета, отчетность, знание законодательства, НДС, трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, оплата выше рыночной. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104, 8-914-113-7104. Продадут дачу в черте города. Телефон 8-914-251-44-78, 8-914-251-44-78. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. В ночной клуб «Зазеркалье» требуется администратор. Телефон 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

0: В Мирном 17 часов.
1: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
0: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Придунов. В этом выпуске: уровень малой Батуоби у Орлаха за ночь снизился на 41 сантиметр. Мирнинские дорожники приступили к ямочному ремонту. Мирнинские и линские рыбаки на месяц отложат сети. Теперь подробно. За ночь уровень воды в малой Батуоби у села Орлах снизился на 41 сантиметр, до 222 на утро 13 мая. На территории Мирнинского района продолжает действовать режим повышенной готовности. Специалисты ведут постоянный мониторинг ситуации на реке. Из эвакуированных жителей 17 человек живут у родственников, шестеро уже вернулись в свои дома. Стадо крупного рогатого скота перегнали обратно в коровники. Телят держат вне зоны потопления на территории молочно-товарной фермы. На противопаводковых работах задействованы 17 человек и 5 единиц техники. Объекты жизнеобеспечения села работают в штатном режиме. После завершения паводка предстоит ликвидация его последствий. Далее. Мирнинские дорожники приступили к ямочному ремонту. Работы начали с верхнего поселка, улиц Мухтуйской и Звездной. Они – часть автодороги Анабар. Далее техника отправится устранять выбоины в центре города. Летний сезон традиционно начинается с ямочного ремонта, после которого МОАД ждет масштабная работа – капитальный ремонт трех улиц. Об этом в интервью на радио «Алмазный край» рассказал Вячеслав Прозоров, начальник Мирнинского управления автомобильных дорог.
3: Шаг за шагом, постепенно начнем мы с улицы Московской, закончим Московскую, потом перейдем на Солдатова, и потом можно уже стать там на 50 лет Октября. Она у нас идет прямо до самой фабрики, длинная, там можно уже стать и прям идти.
2: Асфальтировать дороги в Мирном будут в июне, июле и августе. Напомним, деньги на ремонт выделяют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Алмазная столица впервые вошла в программу в 2025 году. И еще одна новость. С середины мая мирнинские и ленские рыбаки не смогут рыбачить сетями. На территории Якутии вводят ограничения в связи с началом сезона нереста. Забыть о сетях придется до 15 июня. Ограничения действуют в 35 районах республики и в Якутске. При этом ловить рыбу можно на обычные крючковые снасти, но в пределах суточной нормы вылова. За каждую незаконно пойманную рыбу предстоит ответить рублем. Объем вылова ограничивают в период нереста каждый год, чтобы дать рыбе размножиться и сохранить биологическое разнообразие рек. Власти предупреждают, нарушителей привлекут к административной или уголовной ответственности. У меня на этом все. До встречи в эфире.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
6: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
7: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM.

0: для слушателей старше 16 лет. Сводка промбеза.
1: Здравствуйте, в эфире «Сводка происшествий». На прошлой неделе в подразделениях и дочерних обществах Алроса произошло 7 происшествий. Среди них МНГОК. 15 апреля на драге номер 203 сработала пожарная сигнализация. При проверке установили, что в щитовой на отметке плюс 10 метров произошло задымление без возгорания. Оборудование отключили, пожарный расчет не вызывали, пострадавших нет. Предварительные причины. Задымление возникло из-за высокого нагрева кабельной продукции, недостаточного технического обслуживания и несвоевременного выявления дефектов электрокабеля. Если вы знаете о нарушениях, сообщайте об этом, можно анонимно, на горячую линию hotline@alrosa.ru. На этом все, оставайтесь с нами.
0: Сводка промбеза. Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Уровень Малой Батуоби у Орлаха за ночь снизился на 41 сантиметр. Мирнинские дорожники приступили к ямочному ремонту. Мирнинские и ленские рыбаки на месяц отложат сети. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Требуется водитель со стажем с категориями С, Е. Оплата достойная. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-30-12. 8-914-251-30-12. Требуется бухгалтер с опытом работы на ИП, ведение бухгалтерского и налогового учета, отчетность, знание законодательства, НДС, трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, оплата выше рыночной. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104, 8-914-113-7104. Продадут дачу в черте города. Телефон 8-914-251-44-78, 8-914-251-44-78. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. В ночной клуб «Зазеркалье» требуется администратор. Телефон 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Алмазный край.
6: Только хорошая настроение.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Сводка промбеза.
2: Здравствуйте, в эфире «Сводка происшествий». На прошлой неделе в подразделениях и дочерних обществах «Алроса» произошло 7 происшествий. Среди них акционерное общество «Алроса Спецбурение». 19 апреля во время подъема бурового снаряда руку машиниста буровой установки придавило между подъемным механизмом, элеватором и верхней частью металлической штанги. В результате работник травмировал пальцы руки. Предварительные причины. Работа выполнялась на движущемся оборудовании без предварительной остановки, что является прямым нарушением правил безопасности. Если вы знаете о нарушениях, сообщайте об этом, можно анонимно, на горячую линию hotline@alrosa.ru. На этом все. Оставайтесь с нами.
1: Сводка промбеза. Алмазный край. Айхал 101.9 FM.

0: В Мирном 18 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Придунов. В этом выпуске: уровень малой Бетуоби у Орлаха за ночь снизился на 41 сантиметр. Мирнинские дорожники приступили к ямочному ремонту. Мирнинские и линские рыбаки на месяц отложат сети. Теперь подробно. За ночь уровень воды в малой Бетуоби у села Орлах снизился на 41 сантиметр, до 222 на утро 13 мая. На территории Мирнинского района продолжает действовать режим повышенной готовности. Специалисты ведут постоянный мониторинг ситуации на реке. Из эвакуированных жителей 17 человек живут у родственников, шестеро уже вернулись в свои дома. Стадо крупного рогатого скота перегнали обратно в коровники. Телят держат вне зоны потопления на территории молочно-товарной фермы. На противопаводковых работах задействованы 17 человек и 5 единиц техники. Объекты жизнеобеспечения села работают в штатном режиме. После завершения паводка предстоит ликвидация его последствий. Далее. Мирнинские дорожники приступили к ямочному ремонту. Работы начали с верхнего поселка, улиц Мухтуйской и Звездной. Они – части автодороги Анабар. Далее техника отправится устранять выбоины в центре города. Летний сезон традиционно начинается с ямочного ремонта, после которого МУАД ждет масштабная работа – капитальный ремонт трех улиц. Об этом в интервью на радио «Алмазный край» рассказал Вячеслав Прозоров, начальник Мирнинского управления автомобильных дорог.
3: Шаг за шагом, постепенно начнем мы с улицы Московской, закончим Московскую, потом перейдем на Солдатова, и потом можем уже стать там на 50 лет октября. Она у нас идет прямо до самой фабрики, длинная, там можем уже стать и прям идти.
2: Асфальтировать дороги в Мирном будут в июне, июле и августе. Напомним, деньги на ремонт выделяют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Алмазная столица впервые вошла в программу в 2025 году. И еще одна новость. С середины мая мирнинские и ленские рыбаки не смогут рыбачить сетями. На территории Якутии вводят ограничения в связи с началом сезона нереста. Забыть о сетях придется до 15 июня. Ограничения действуют в 35 районах республики и в Якутске. При этом ловить рыбу можно на обычные крючковые снасти, но в пределах суточной нормы вылова. За каждую незаконно пойманную рыбу предстоит ответить рублем. Объем вылова ограничивают в период нереста каждый год, чтобы дать рыбе размножиться и сохранить биологическое разнообразие рек. Власти предупреждают, нарушителей привлекут к административной или уголовной ответственности. У меня на этом все. До встречи в эфире.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
6: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903.
7: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
4: Для слушателей старше 16 лет.
8: Гости дневного эфира.
9: Добрый день, вы слушаете радио «Алмазный край». У микрофонов Григорий Евтодий, Виктория Малыхина, звукорежиссер Наталья Соколова, режиссер видеоверсии Василий Заболоцкий. И мы говорим сегодня вместе с вами о караоке-баттле. Говорим об этом с гостем нашим, конечно же, режиссером Дворца культуры «Алмаз» Анной Лемзяковой. Анна, привет, рад видеть тебя.
10: Доброго дня. Здрасте.
9: Здравствуй. Караоке-баттл в Мирном. И это обычная история связана... Ну, вообще, караоке. Вот, Виктория, ты, когда поешь караоке, это как происходит? То есть вечером с подругами или где-то, опять же-таки, в гостях и совершенно внезапно?
10: Я пою в караоке только в том случае, если я проигрываю спор. Только так.
9: Только так?
10: Любишь ли петь ты?
9: Бывает. Но, честно сказать, когда я бросил пить, мне стало все тяжелее. Вот, повод найти для этого всего. И как раз отличный повод есть во Дворце культуры «Алмаз», где как раз люди приходят проверять свои таланты и могут, более того, что-нибудь выиграть приятное как раз в караоке-баттле. Что это за караоке-баттл, мы как раз и спросим Анну.
11: Непростой караоке-баттл. Кто попал, туда не попадет. Как минимум, нужно иметь семью.
9: Ближайших
11: или дальних родственников, которые имеют к тебе какое-то родственное отношение. Да-да, это у нас семейный караоке-баттл, который мы задумали вместе с партией «Единая Россия». Они же являются и спонсорами. У нас будет первое, второе, третье место. место, хорошая сумма, сертификаты для наших победителей.
9: Ну-ка. Хорошая сумма, как-то ты так таинственно сказала. Больше 10 тысяч рублей.
11: Играем горячо или холодно, да? Ну, чуть меньше. Ну, в общей сумме побольше.
9: Все равно приятно. Все равно приятно. Потом можно сходить в караоке.
11: Я очень сожалею, что я организатор, что я это провожу. Я бы просто пошла, собрала всех своих детей и пошла петь в караоке.
9: Ну, семейный имеется в виду, опять же таки, там можно, допустим, с ребенком, там бывает же такое, то, что муж
11: можно
9: в этот
11: с братом,
9: момент,
11: можно с сестрой, можно, да, с родственником, с дядей, с тетей. Главное, чтобы вы
10: документы
11: были.
10: Предъявлять обязательно.
9: О, кстати, да, а как будете предъявлять?
11: Мы задумались об этом буквально сегодня. Я посидела и подумала, так, что же делать?
10: Проверять
11: ли паспорта? А вдруг там что-то... Нет, проверять мы не будем, мы всем верим на слово, тем более почти все знакомые люди, которые подписались. Но мы решили, что 5 семей, у нас 5 заявок, это маловато, и есть еще возможность запрыгнуть в последний вагон, потому что подготовки почти не нужно. Все, что нужно, это прийти и исполнить какую-нибудь песню, как визитку вашей семьи, неважно, любую абсолютно песню, любой жанр, хоть детская, хоть взрослая, хоть просто там, которая... Три буквы ЕЕ. Главное под музыку.
9: Давай по таймингу, по датам. Когда прийти?
11: 15-го мероприятие, но заявки...
9: До 15-го надо успеть.
11: До 15-го нужно успеть. 15-го в 18:00 во Дворце культуры «Алмаз» состоится это веселительное мероприятие.
9: Как подать заявки? Прийти ногами или можно как-то написать?
11: Главное — найти мой номер телефона. Вот, найти мой номер телефона прям и написать в него. Я все дальше объясню. Знаете, если есть Макс, то это вообще упрощает. Все абсолютно. В наше время причем.

0: Я.
1: То есть без подготовки.
0: Ну, без подготовки, конечно. Но это все более в игровой, развлекательной форме. То есть это не так, что вам нужно там что-то делать и физически, мыслительно и так далее. А вы приходите и развлекаетесь так же, как на любом другом мероприятии, где есть ведущий, который проводит конкурсы. Ну, в таком формате.
2: Главное, просто в легком и простом. На диване где-то находишься.
0: Ну, смотря кто как. Смотря кто как. Ну... Единственное, что да, нужно будет выйти вместе со всеми, взять в руки микрофон и попробовать что-то изменить.
2: Можешь какой-нибудь раскрыть конкурс, конкурсное задание, вот помимо спеть?
0: Я могу даже рассказать. У нас в... Как только села в это кресло, вспомнила, что я забыла, какие у нас конкурсы. Ну, тот же самый «Угадай мелодию», ну, например.
2: Вау.
0: Да, ну или мой любимый конкурс — это актерское караоке, когда вы поете песню. Причем здесь не оценивается исполнительское мастерство, здесь оценивается актерское мастерство. Например, вы поете, как, не знаю, там.
2: Плохо поете.
0: Да. Пойте плохо, да? Пойте еще хуже, пойте весело, не знаю, пойте лежа, пойте танцуя, пойте играя на гитаре. Ну, главное, пойте. Вот.
2: Кто я вспоминаю один из фестивалей Мирнау, там, почему говорю Мирнау, фестивалей «Мирный поет о мире».
0: О, да.
2: Да, да, да, да, да. И, по-моему, в 2019, а может, и в 2020 году один из исполнителей не пел, а читал рэп. Вот в этом конкурсе допускается ли какое-нибудь именно прочтение каких-нибудь текстов?
0: Нет, ну, в конкурсе заявлено единственное задание — это первая песня, которую вы должны с семьей, вот с кем вы придете, да, на этот конкурс исполнить, то рэп тоже зачитается, засчитается.
2: Засчитается,
0: когда, как одно из выполненных заданий.
1: Очень интересно, а кто будет оценивать конкурсы?
0: А, два номинанта на жюри у меня уже согласны. Это Рустам Кидякин, конечно же, наши вокалисты, те, кто обладает вокальными данными. Ну, и не только вокальными данными, а могут профессионально судить. И Светлана Сарина, наш новый сотрудник Дворца культуры «Алмаз», чему мы очень рады. А третьего из состава жюри мы сейчас еще, ну, как бы не уточнили, но он будет из партии «Единой России».
1: Отлично. Компетентное жюри.
0: Компетентное жюри. Такой взгляд со стороны. И...
1: Мне кажется, интересно, такие конкурсы всегда имеют под собой психологическую подоплеку. Глядишь, супруг узнает о том, что его жена, оказывается, очень хорошо поет, и, возможно, потом они за ужином обсудят, что она когда-то в молодости пела в какой-нибудь рок-группе.
2: Мне кажется, что супруг...
0: Плохо знает свою жену тогда, плохой супруг.
2: Это очень странно, если он внезапно открыл для себя это. Уже после, так сказать, после того, как люди расписались. А ты еще и петь умеешь? Ничего себе. Как-то, по-моему, тяжело очень стать этот талант. Как правило, так все же. То есть
1: интересно.
2: Ты вела к тому, что... А потом можно будет этот момент, я не знаю, использовать дальше в быту?
1: Конечно. Типа, при приготовлении ужина.
0: Чем может помочь?
2: Блютуз-колонка, ну, скажем так, села, машину надо чинить, спой мне что-нибудь хотя бы.
1: Да.
2: Эй, да, по поводу, опять же-таки, настроения. Мы, по-моему, проговорили по поводу того, что можно, опять же-таки, исполнить свою собственную песню. Это только в самом начале. Это визитка, то есть сами семьи, сами родственники.
0: Да, они сами выбирают песню, исполняют ее всем.
2: Потом, соответственно...
0: Которым они участвуют в конкурсе. И все. Остальное они выполняют прямо по ходу. Мы им даем задание, и они тут же нам...
2: Какая-нибудь костюмированная часть нужна там, я не знаю?
0: Нет, мы же только что говорили, Гриш, вот что все. Не нужно никакой основной подготовки здесь, кроме той самой песни, которую вы исполните.
2: Шикарно.
1: Можно ли брать с собой группу поддержки?
0: Да, группу поддержки можно, но мы обговариваем количество людей, потому что группа поддержки бывает разная. Можно привести с собой 20 человек, но у нас помещение подразумевает, что у нас, ну, в это помещение входит 60 максимум. Поэтому мы будем четко определяться, у кого какая группа поддержки.
1: Отлично, отлично.
2: Это еще разочек, я тоже уточню. Ну, повторяемся, как повторяемся.
0: Да, конечно.
2: На сцене, на большой сцене ДК «Алмаз».
0: Небольшая сцена, это небольшая сцена, это формат малой формы, это малый зал Дворца культуры «Алмаз».
2: Окей, отлично.
0: У Гриши такое в глазах. Так, где это?
2: Нет, я знаю прекрасно, где это. Это прекрасное камерное место, подходящее как раз именно для таких вот небольших
0: вечеринок. Потому что
2: вечеринок.
0: Не все смогут выйти на сцену, на большую сцену, взять микрофон, не каждый. Ну, есть такие, конечно, но не все это могут сделать. А в такой уютной обстановке мы... Это,
1: уютно, комфортно.
2: Конечно, тем более, что это еще иногда, может быть, кого-нибудь и супер испугает. Вот, действительно, взять этот микрофон. Взять этот микрофон и рассказать, что оказывается, вернее, и всех посвятить в то, что у тебя нет слуха.
0: Знаете, многие не стесняются и кайфуют от этого вполне. Почему нет?
1: Почему бы это не?

0: выйти как бы из бара и сделать это в рамках такого интересного конкурса с семьей.
1: Я согласен. Я предлагаю сейчас кое-что испытать. Ну и, Коля, уж мы заговорили, я уже даже заговариваться начал про караоке. У нас, естественно, подготовлен рояль в кустах.
2: Вы предлагаете мне на нем сыграть?
1: Конечно.
2: А вы будете петь?
1: Вот, ха-ха-ха-ха! Не совсем. Наш звукорежиссер будет играть на рояле в кустах. А кое-кто, продвигавший сейчас караоке, рассказывавший то, что это все легко, непринужденно, можно вообще не бояться, что ты, ну, скажем так, где-то фальшивишь чуть-чуть. Угу. Бывает же такое. Главное, что непосредственность. Вот сейчас, Анна, я попрошу тебя мастер-класс небольшой нам организовать. У тебя рядом наушники есть. А, вот эти вот, да-да-да-да-да-да-да. Надень их. А, Виктория?
0: Интрига, интрига. Мы подготовили для вас текст песни, которую нужно исполнить. Мне кажется, это всеми любимая, я знакомая думаю, песенка, да, группы 312 «Останься».
2: Я думала, нормальные песни, например. Все родилась елочка, что мы каждый год там поем, да?
1: Кстати, интересно, всю не всю песню. Вот сколько захочешь, опять же таки там.
2: Потом мне прямо сюда включите фонограмму.
1: Да,
2: я
1: да,
2: прям
1: да,
2: петь
1: да,
2: должна.
1: Да,
0: да.
2: Так, а звукорежиссер, включите нам обработку. Давайте проверим тональность фонограммы. Нет, так не работает, конечно, я знаю. Заплатила даже в караоке обычно, да? Пой, будь добр, под то, что играет.
1: Примерно так.
2: И в то, что дают.
1: Да, да, да, да, так да, да. Пока сегодня... все остальные не перехватили микрофон и не начали петь свое.
2: Вот подстава жесткая. Слишком тихо. А у нас есть кнопка громче добавить?
1: Есть. Только подкручусь.

Подошвы на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить. Я больше, может, не вернусь, а может, я с тобой.

0: я тихо пою. Останусь снегом на щеке, останусь светом вдалеке. Я для тебя останусь светом. Но уже не буду петь всю песню. Да, я ждала, когда вы начнете делать это. Ау! Ну, звукорежиссеру скажем, что это было не так, как хотелось.
1: Ну, что значит не
0: Ну,
1: так?
0: Музыка тихо играет, когда хочется шепотом петь. Прям в караоке.
1: У тебя знаешь, как проникновенно получилось?
2: Очень трогательно.
0: Интимно. Почти.
1: Анна Лебзикова была в нашей студии, исполнила практически песню. Да, спасибо, спасибо. И показала мастер-класс, что петь караоке на самом деле.
0: Можно и нужно.
1: Можно? Нужно, нужно, еще и полезно.
0: Успевайте, вдруг кто-нибудь скажет, я хочу. Встаньте со своего дивана или там, где вы прямо сейчас сидите, смотрите на нас, найдите мой номер телефона. Гриша вам расскажет, как. И приходите к нам.
1: Не продиктуешь нам его в эфире. Надо будет поискать.
0: Видимо, да.
2: Давайте все-таки озвучим номер телефона. Вдруг действительно кто-то захочет. Для наших телезрителей мы его обязательно укажем на экране.
0: Он должен красиво так вписываться в наш эфир. 8-984-110-99-86. Макс работает. Меня зовут Анна, и я буду ждать ваших заявок. Ну, вдруг случится чудо.
2: Дорогие наши зрители, обязательно принимайте участие, пойте с удовольствием, потому что творчество это очень раскрепощает, и жизнь становится лучше, тем более с подарками от партии «Единая Россия».
0: Да.
1: Ну что ж, большое спасибо еще раз. Анна Лебзикова была в нашей студии. У микрофонов были Виктория Малыхина
2: и Григорий Евтодий.
1: За пультом звукорежиссера Наталья Соколова, за пультом режиссера видеоверсии Василий Заболоцкий. На этом все. Оставайтесь с нами. Хороших вам песен, хорошей вам музыки. Счастливо.
3: Гости дневного эфира.

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Уровень малой Батуоби у Орлаха за ночь снизился на 41 сантиметр. Мирнинские дорожники приступили к ямочному ремонту. Мирнинские и ленские рыбаки на месяц отложат сети. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Требуется водитель со стажем с категориями С, Е. Оплата достойная. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-30-12. 8-914-251-30-12. Требуется бухгалтер с опытом работы на ИП, ведение бухгалтерского и налогового учета, отчетность, знание законодательства, НДС, трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, оплата выше рыночной. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104, 8-914-113-7104. Продадут дачу в черте города. Телефон 8-914-251-44-78, 8-914-251-44-78. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. В ночной клуб «Зазеркалье» требуется администратор. Телефон 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
6: Алмазный край, Алмазный край.
7: Не переключайся.

0: В Мирном 19 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Придунов. В этом выпуске: уровень малой Бетуоби у Орлаха за ночь снизился на 41 сантиметр. Мирнинские дорожники приступили к ямочному ремонту. Мирнинские и ленские рыбаки на месяц отложат сети. Теперь подробно. За ночь уровень воды в малой Бетуоби у села Орлах снизился на 41 сантиметр, до 222 на утро 13 мая. На территории Мирнинского района продолжает действовать режим повышенной готовности. Специалисты ведут постоянный мониторинг ситуации на реке. Из эвакуированных жителей 17 человек живут у родственников, шестеро уже вернулись в свои дома. Стадо крупного рогатого скота перегнали обратно в коровники. Телят держат вне зоны потопления на территории молочно-товарной фермы. На противопаводковых работах задействованы 17 человек и 5 единиц техники. Объекты жизнеобеспечения села работают в штатном режиме. После завершения паводка предстоит ликвидация его последствий. Далее. Мирнинские дорожники приступили к ямочному ремонту. Работы начали с верхнего поселка, улиц Мухтуйской и Звездной. Они – часть автодороги Анабар. Далее техника отправится устранять выбоины в центре города. Летний сезон традиционно начинается с ямочного ремонта, после которого МУАД ждет масштабная работа – капитальный ремонт трех улиц. Об этом в интервью на радио «Алмазный край» рассказал Вячеслав Прозоров, начальник Мирнинского управления автомобильных дорог.
3: Шаг за шагом постепенно начнем мы с улицы Московской, закончим Московскую, потом перейдем на Солдатова, и потом можно уже стать там на 50 лет Октября. Она у нас идет прямо до самой фабрики, длинная, там можно уже стать и прям идти.
2: Асфальтировать дороги в Мирном будут в июне, июле и августе. Напомним, деньги на ремонт выделяют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Алмазная столица впервые вошла в программу в 2025 году. И еще одна новость. С середины мая мирнинские и ленские рыбаки не смогут рыбачить сетями. На территории Якутии вводят ограничения в связи с началом сезона нереста. Забыть о сетях придется до 15 июня. Ограничения действуют в 35 районах республики и в Якутске. При этом ловить рыбу можно на обычные крючковые снасти, но в пределах суточной нормы вылова. За каждую незаконно пойманную рыбу предстоит ответить рублем. Объем вылова ограничивают в период нереста каждый год, чтобы дать рыбе размножиться и сохранить биологическое разнообразие рек. Власти предупреждают, нарушителей привлекут к административной или уголовной ответственности. У меня на этом все. До встречи в эфире.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазтах край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном ЛФС Тонсеттеон и Кюсеттон Бирный Медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он массовой коммуникации Регистрнадзор Федеральной службы и Клинический Бирсел Тосуню Сибекисмингар Бирапит.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
3: «Алмазный край». Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.
2: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

0: В Мирном 21 час.
1: Алмазный край. Не переключайся.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: News.
1: Хорошее настроение.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM. Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: В Мирном 22 часа.
1: Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

2000 года.

0: Алмазный край.
1: В Мирном 23 часа.
2: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
3: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственная средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсеттеон и Кюсеттон Бирный Медах свидетельствует. Связь информационной технологии ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР и Гелегар надзор Федеральной службы и Кетлинча Субебирсел Тавсумю Субекис Мюнгар Бирагапит.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Утром по росе, как на взлетной полосе, любовь дарит крылья, только долетят не все. Но ты стала крепче.

0: Алмазный край. Радио без границ. Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
1: How can I help you today?

0: в мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271, выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край, радиостанция. Массовая и единое средство регистрации тантуном LFS-тон-сет-тэ-аон и кюсет-тон-бирнемедах свидетельствует. Связь, информационные технологии, лар, он массовая коммуникация, регистрация, надзор, федеральная служба, и клинический бирсел, то в сумме,
1: для слушателей старше 16 лет.

груди грохочет, громко очень. Клочьями мы все чаще прочерк. А так похоже, боже, мы так близки. На разных полюсах одной земли. Тебя к обочине чуть раньше при

заботятся о нас. Для тебя рисую будни людными, планеты круглыми, с трепетом искренне. Кисть рождает мысли, я как воздух для них, как смысл жизни. Он заключен в тебе, а не в этой живописи. Вымысел, лишь то, что ты назовешь неправдой. Твоя любовь стихийно может разрушать камни. Открой глаза, вдохни поглубже. Здесь есть все для твоей с ним дружбы. Зачем тебе, куда спешишь, путь проще. Слышишь, мы всегда придем к тебе на помощь.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM. Yeah.

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

Можешь мечтать за меня, любить за меня, заменять во мне чувства. Мне это не интересно, а для тебя это будто искусство. Знаешь, ты можешь перейти грань, а я тут на грани, останусь тут грустно. Это то, что мне надо, так как и в моем сердце тут пусто. Мы вместе, но ты мне не нравишься, хоть мы и похожи. Прекращай, хватит пялиться, ты доводишь до дрожи. Не могу рассказать тебе, что у меня внутри происходит. В моей груди так стучит, будто...

потому что я неинтересный, и у меня совсем нет увлечений. Мы вместе, и ты мне так нравишься. Мы с тобой похожи. Прекращай, хватит пялиться. Ты доводишь до дрожи, и не могу рассказать тебе, что у меня внутри происходит. В моей груди так стучит, будто мне кто-то часы там заводит.

еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: в Мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтунам, ЛФС-77-ООН и КЮСЕ-77-Бирный медах свидетельствует. СБС, информационные технологии. ЛАР, ОНА, массовая коммуникация. ЛАР, надзор, Федеральная служба. И КЮСЕ-77-Бирный медах свидетельствует.
1: Для слушателей старше

0: в Мирном. 5 часов.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

то можно съесть одну конфету. От одной конфеты ведь никому плохо не станет. От нее ведь сильно не поправишься, это же всего одна конфета. Но обычно одной конфетой не заканчивается. Почему-то. Не знаю почему. А вообще от одной конфеты...

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this awful kick drum pounding in my head.
1: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.

0: в Мирном. 7 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Доброе утро. В студии Денис Придонов. В этом выпуске. Идем на снижение. Можно ли жителям потопленного Рылаха вздохнуть с облегчением? Лата и ямы. Где в Мирном уже стартовал сезонный ямочный ремонт дорог? Откладываем сети. Почему в Якутии на месяц ограничили объем рыбной ловли? Теперь подробно. За ночь уровень воды в Малой Батуобии у села Рылах снизился на 41 сантиметр, до 222 на утро 13 мая. На территории Мирнинского района продолжает действовать режим повышенной готовности. Специалисты ведут постоянный мониторинг ситуации на реке. Из эвакуированных жителей 17 человек живут у родственников, шестеро уже вернулись в свои дома. Стадо крупного рогатого скота перегнали обратно в коровники. Телят держат вне зоны потопления на территории молочно-товарной фермы. На противопаводковых работах задействованы 17 человек и 5 единиц техники. Объекты жизнеобеспечения села работают в штатном режиме. После завершения паводка предстоит ликвидация его последствий. Далее. Мирнинские дорожники приступили к ямочному ремонту. Работы начали с верхнего поселка, улиц Мухтуйской и Звездной. Они – часть автодороги Анабар. Далее техника отправится устранять выбоины в центре города. Летний сезон традиционно начинается с ямочного ремонта, после которого МУАД ждет масштабная работа – капитальный ремонт трех улиц. Об этом в интервью на радио «Алмазный край» рассказал Вячеслав Прозоров, начальник Мирнинского управления автомобильных дорог.
4: Шаг за шагом, постепенно начнем мы с улицы Московской, закончим Московскую, потом перейдем на Солдатова, и потом можно уже стать там на 50 лет октября. Она у нас идет прямо до самой фабрики, длинная, там можно уже стать и прям идти.
3: Асфальтировать дороги в Мирном будут в июне, июле и августе. Напомним, деньги на ремонт выделяют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Алмазная столица впервые вошла в программу в 2025 году. Далее. С середины мая мирнинские и ленские рыбаки не смогут рыбачить сетями. На территории Якутии вводят ограничения в связи с началом сезона нереста. Забыть о сетях придется до 15 июня. Ограничения действуют в 35 районах республики и в Якутске. При этом ловить рыбу можно на обычные крючковые снасти, но в пределах суточной нормы вылова. За каждую незаконно пойманную рыбу предстоит ответить рублем. Объем вылова ограничивают в период нереста каждый год, чтобы дать рыбе размножиться и сохранить биологическое разнообразие рек. Власти предупреждают, нарушителей привлекут к административной или уголовной ответственности. И еще одна новость. Юные мирнинцы из малоимущих семей отдохнут в одном из лучших лагерей Якутии. Администрация Мирного объявила о старте приема заявок в Орленок. Детский оздоровительный лагерь находится в Рылахе на берегу реки в окружении леса. Орленок на протяжении 60-ков лет становится точкой притяжения детей со всего Мирнинского района. Бесплатные путевки предоставят детям в возрасте от 7 до 14 лет из малоимущих семей. Документы ждут с 14 мая в отделе социальной политики по адресу Ленина, 11, кабинет 116. Отдел работает по будням с 8.15 до 17.45. Телефон для справок 6-19-19, добавочный 6. Количество путевок ограничено. У меня на этом все. До встречи в эфире.
5: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани переменная облачность, температура воздуха плюс 5 градусов, небольшой снег. В Ленске малооблачно, плюс 9, дождь со снегом. На севере района пасмурно, в удачном Айхале до минус 2, снегопад. В алмазной столице облачно с прояснениями, плюс 5 и без осадков.
0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: «Алмазный край».

0: Доброе утро. В студии Денис Передонов. И это новости короткой строкой. Идем на снижение. Можно ли жителям потопленного Рылаха вздохнуть с облегчением? Латая ямы. Где в Мирном уже стартовал сезонный ямочный ремонт дорог? Откладываем сети. Почему в Якутии на месяц ограничили объем рыбной ловли? Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани переменная облачность, температура воздуха плюс 5 градусов, небольшой снег. В Ленске малооблачно, плюс 9, дождь со снегом. На севере района пасмурно, в Удачном Айхале до минус 2, снегопад. В Алмазной столице облачно с прояснениями, плюс 5 и без осадков.
2: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: «Алмазный край». Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

0: в Мирном. 8 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. В студии Денис Придонов. В этом выпуске. Идем на снижение. Можно ли жителям потопленного Рылаха вздохнуть с облегчением? Лата и ямы. Где в Мирном уже стартовал сезонный ямочный ремонт дорог? Откладываем сети. Почему в Якутии на месяц ограничили объем рыбной ловли? Теперь подробно. За ночь уровень воды в Малой Батуобии у села Рылах снизился на 41 сантиметр, до 222 на утро 13 мая. На территории Мирнинского района продолжает действовать режим повышенной готовности. Специалисты ведут постоянный мониторинг ситуации на реке. Из эвакуированных жителей 17 человек живут у родственников, шестеро уже вернулись в свои дома. Стадо крупного рогатого скота перегнали обратно в коровники. Телят держат вне зоны потопления на территории молочно-товарной фермы. На противопаводковых работах задействованы 17 человек и 5 единиц техники. Объекты жизнеобеспечения села работают в штатном режиме. После завершения паводка предстоит ликвидация его последствий. Далее. Мирнинские дорожники приступили к ямочному ремонту. Работы начали с верхнего поселка, улиц Мухтуйской и Звездной. Они – часть автодороги Анабар. Далее техника отправится устранять выбоины в центре города. Летний сезон традиционно начинается с ямочного ремонта, после которого МУАД ждет масштабная работа – капитальный ремонт трех улиц. Об этом в интервью на радио «Алмазный край» рассказал Вячеслав Прозоров, начальник Мирнинского управления автомобильных дорог.
3: Шаг за шагом постепенно начнем мы с улицы Московской, закончим Московскую, потом перейдем на Солдатова, и потом можно уже стать там на 50 лет Октября. Она у нас идет прямо до самой фабрики, длинная, там можно уже стать и прям идти.
2: Асфальтировать дороги в Мирном будут в июне, июле и августе. Напомним, деньги на ремонт выделяют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Алмазная столица впервые вошла в программу в 2025 году. Далее. С середины мая мирнинские и ленские рыбаки не смогут рыбачить сетями. На территории Якутии вводят ограничения в связи с началом сезона нереста. Забыть о сетях придется до 15 июня. Ограничения действуют в 35 районах республики и в Якутске. При этом ловить рыбу можно на обычные крючковые снасти, но в пределах суточной нормы вылова. За каждую незаконно пойманную рыбу предстоит ответить рублем. Объем вылова ограничивают в период нереста каждый год, чтобы дать рыбе размножиться и сохранить биологическое разнообразие рек. Власти предупреждают, нарушителей привлекут к административной или уголовной ответственности. И еще одна новость. Юные мирницы из малоимущих семей отдохнут в одном из лучших лагерей Якутии. Администрация Мирного объявила о старте приема заявок в Орленок. Детский оздоровительный лагерь находится в Рылахе на берегу реки в окружении леса. Орленок на протяжении 60-ков лет становится точкой притяжения детей со всего Мирнинского района. Бесплатные путевки предоставят детям в возрасте от 7 до 14 лет из малоимущих семей. Документы ждут с 14 мая в отделе социальной политики по адресу Ленина 11, кабинет 116. Отдел работает по будням с 8.15 до 17.45. Телефон для справок 6-19-19, добавочный 6. Количество путевок ограничено. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане переменная облачность, температура воздуха плюс 5 градусов, небольшой снег. В Ленске малооблачно, плюс 9, дождь со снегом. На севере района пасмурно, в Удачном Айхале до минус 2, снегопад. В Алмазной столице облачно с прояснениями, плюс 5 и без осадков.
0: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.

Я иду по застывшему городу, и в прохожих ищу тебя заново. Они все тут такие похожие, они делают все одинаково. Я курю тут до изнеможения, снова как-то предательски холодно. Я иду по застывшему городу и курю, чтобы убить чувство голода. Нет.

«Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Доброе утро. В студии Денис Передонов. И это новости короткой строкой. Идем на снижение. Можно ли жителям потопленного Рылаха вздохнуть с облегчением? Лата и ямы. Где в Мирном уже стартовал сезонный ямочный ремонт дорог? Откладываем сети. Почему в Якутии на месяц ограничили объем рыбной ловли? Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани переменная облачность, температура воздуха плюс 5 градусов, небольшой снег. В Ленске малооблачно, плюс 9, дождь со снегом. На севере района пасмурно, в Удачном Айхале до минус 2, снегопад. В Алмазной столице облачно с прояснениями, плюс 5 и без осадков.
2: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л-номер ФС-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазтах край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном ЛФС-77-ООН и КЮС-77-бирный свидетельствует. Связь, информационные технологии, да? Он массовой коммуникации регистрации Федеральной службы и клиническую бирсу, то в сумме себе кисканю.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: в Мирном. 9 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. В студии Денис Придонов. В этом выпуске. Идем на снижение. Можно ли жителям потопленного Рылаха вздохнуть с облегчением? Лата и ямы. Где в Мирном уже стартовал сезонный ямочный ремонт дорог? Откладываем сети. Почему в Якутии на месяц ограничили объем рыбной ловли? Теперь подробно. За ночь уровень воды в Малой Батуобии у села Рылах снизился на 41 сантиметр, до 222 на утро 13 мая. На территории Мирнинского района продолжает действовать режим повышенной готовности. Специалисты ведут постоянный мониторинг ситуации на реке. Из эвакуированных жителей 17 человек живут у родственников, шестеро уже вернулись в свои дома. Стадо крупного рогатого скота перегнали обратно в коровники. Телят держат вне зоны потопления на территории молочно-товарной фермы. На противопаводковых работах задействованы 17 человек и 5 единиц техники. Объекты жизнеобеспечения села работают в штатном режиме. После завершения паводка предстоит ликвидация его последствий. Далее. Мирнинские дорожники приступили к ямочному ремонту. Работы начали с верхнего поселка, улиц Мухтуйской и Звездной. Они – часть автодороги Анабар. Далее техника отправится устранять выбоины в центре города. Летний сезон традиционно начинается с ямочного ремонта, после которого МУАД ждет масштабная работа – капитальный ремонт трех улиц. Об этом в интервью на радио «Алмазный край» рассказал Вячеслав Прозоров, начальник Мирнинского управления автомобильных дорог.
3: Шаг за шагом постепенно начнем мы с улицы Московской, закончим Московскую, потом перейдем на Солдатова, и потом можно уже стать там на 50 лет Октября. Она у нас идет прямо до самой фабрики, длинная, там можно уже стать и прям идти.
2: Асфальтировать дороги в Мирном будут в июне, июле и августе. Напомним, деньги на ремонт выделяют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Алмазная столица впервые вошла в программу в 2025 году. Далее. С середины мая мирнинские и ленские рыбаки не смогут рыбачить сетями. На территории Якутии вводят ограничения в связи с началом сезона нереста. Забыть о сетях придется до 15 июня. Ограничения действуют в 35 районах республики и в Якутске. При этом ловить рыбу можно на обычные крючковые снасти, но в пределах суточной нормы вылова. За каждую незаконно пойманную рыбу предстоит ответить рублем. Объем вылова ограничивают в период нереста каждый год, чтобы дать рыбе размножиться и сохранить биологическое разнообразие рек. Власти предупреждают, нарушителей привлекут к административной или уголовной ответственности. И еще одна новость. Юные мирницы из малоимущих семей отдохнут в одном из лучших лагерей Якутии. Администрация Мирного объявила о старте приема заявок в «Орленок». Детский оздоровительный лагерь находится в Рылахе на берегу реки в окружении леса. «Орленок» на протяжении шести десятков лет становится точкой притяжения